0: Прочитай страхи Матеи.
1: Ясмине, утрапи всех вин.
0: Тем подлогим паже.
1: Мизи.
2: Неговерну.
1: То учебне чекано, чистестина.
2: Неговерну.
1: Айдеш без наруч, пани.
2: Неговерну.
1: Айдеш.